Авто Радио. И в следващите 60 минути. Авто Радио. Авто Радио. Авто Радио.